0: Ведь все барович кэш, пуни вздул шеш. Чиха вода в секирве, чиха вода в ре. Всеки ведь все барович кэш, пуни вздул шеш.
1: СК-2.